0: 3 and 2 3
1: 아우.
0: and 2 3
1: 아우.
0: and 2 3 and 2
1: 아우 아우
0: 저 프로스트 요가 and 2 3 and 2 3 and 2 3 and 2 and 2
1: па квасти за еху
0: как ты мислишь, я не знаю, где это так, а? Чуй, диджей, дай музыку, больше купи. Чуй, жаба, знаете, мяс показывает, как сеплешь в Марибор.
1: Ква? Си толе, ты мисля, Боб?
0: Все могу, что с Маривора. Само я знам плесать и на РС, чуй.